ты сводишь мой стол. Два мы прекрас, а на то без рак ты спал на даст.